слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя.

0: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Суперджоб». Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1,5%. Тройку замыкает Хабаровск – 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск – 57,5. На пятом месте находится Краснодар – 57 тысяч 300 рублей. И в завершении выпуска объявление о продаже особняка американского актера Стивена Сигала на Рублевке снято с сайта ЦИАН, сообщает ТАСС. Подмосковный объект актера расположен в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе и включает основной дом площадью около 500 квадратных метров, гостевой коттедж с баней, гараж и беседку-барбекю. Изначально в январе 2026 года актер планировал выручить за недвижимость 700 миллионов рублей, однако позже он был вынужден снизить цену на 50 миллионов из-за отсутствия спроса. При этом официально факт продажи или снятия по инициативе владельца не подтвержден. Один из риэлторов подчеркнул агентству, что у них нет данных о том, что сделка закрыта. Согласно другой версии, распространенной в ряде изданий, Стивен Сигал перевел продажу в закрытый формат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
8: Ты чего такой задумчивый весь день?
9: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
8: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14, телефон 8-918-45-75-444.
10: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ. На 107,9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колес.ру. Следите за дорогой. Правительство введет новую систему планирования для топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак поручил перейти к упреждающему подходу. Сейчас государство реагирует на уже возникший дефицит, а хочет просчитывать ситуацию заранее. Для этого ведут прогноз потребления, оценку остатков нефтепродуктов, загрузку НПЗ, графики ремонтов и региональные особенности. Принцип будет следующий. Сначала определить, сколько топлива нужно на внутреннем рынке, а потом, сколько можно продать за границу. Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом накануне заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас детские тарифы могут быть в разы дороже обычных. Из-за этого поездки мало недоступны семьям. Минтранс и Яндекс.Такси работают над тем, чтобы уравнять цены с обычными поездками. Это должно сделать отрасль привлекательнее. Одна из мер – скидки в 30% для многодетных семей. Пилотный проект этим летом запустили в Уфе. Результаты эксперимента подведут в конце года. Еще один регион отменил штрафы за непристегнутый ремень в очереди на заправку. Такое решение приняла госинспекция Волгоградской области. На практике это означает, что вынесенные штрафы отменят. А получившие постановление водители смогут их аннулировать через ГАИ. Ранее похожая ситуация была в соседней Саратовской области. Там водители массово жаловались на штрафы с камер из-за вынужденной остановки под запрещающими знаками. Тогда в МВД России поручили отменить все штрафы и отключить комплексы в проблемных зонах. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Радио. На 107.9 FM.

0: eso, ño que barato. They're taking over the world. Lo que está para ti nadie te lo quita. Trabaja duro.
1: Реклама на UFM.
2: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
3: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
2: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
4: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99. Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8 918 08 07 3 единицы, 8 918 08 07 3 единицы.
5: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
11: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
12: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, чем суше и теплее сентябрь, тем позднее зима придет. По прогнозам синоптиков, в среду 16 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, возможен дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.

0: на УФМ.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33, напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава города Роман Перевалов вместе с председателем Совета депутатов Светланой Агибаловой проверили ход строительства работ на улице Агаркова. В ходе объезда они также посетили улицы Ленина, Октябрьская и Бодовского. Основное внимание уделили соблюдению сроков, качеству работы и благоустройству прилегающих территорий. В Усть-Лабинске сотрудники администрации вместе с активистами движения первых школы номер 6 провели субботник на детской игровой площадке. Убрали мусор, очистили и покрасили игровые конструкции. Привели в порядок прилегающую территорию. Администрация благодарит всех участников за вклад в городское благоустройство. В районе продолжаются работы по программе догазификация. По данным на отчетную дату подано 4143 заявки, из них 840 отклонено. Заключено 3271 договор на технологическое присоединение. Из них 629 договоров исполнено до границ земельного участка. Опуск газа выполнен в 2311 индивидуальных жилых домах. На 2026 год план подключений 335 договоров. На отчетную дату 2026 года исполнено 278. Протяженность построенных в 2026 году газопроводов 8 километров 272 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. В Усть-Лабинске прошла международная экологическая акция 360, направленная на благоустройство и улучшение экологической обстановки. Особое внимание уделили очистке и благоустройству берегов озера Копытце. Торжественное открытие акции провели глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко, депутат ЗАГС Собрания Краснодарского края Владимир Зюзин и президент фонда «Вольное дело Юг» Тамара Румянцева. В мероприятии приняли участие более 200 человек, неравнодушных жителей города, представителей общественности и волонтеров. На прямую телефонную линию администрации района поступило 19 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – покос растительности и вывоз мусора на кладбище в городе, размещение на остановочных пунктах и в салонах автобусов расписания движения городских маршрутов, ремонт дорожного полотна, строительство тротуара к железной платформе, грейдирование улицы Королева. Все обращения были приняты дежурным замглавы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93, 8-918-675-27-93.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
5: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99, 8 938 510 75 99.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
9: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
10: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
11: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Да ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, чем суше и теплее сентябрь, тем позднее зима придет. По прогнозам синоптиков, в среду 16 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, возможен дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.

0: Реклама на ОФМ.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: АО «Сахарный завод «Свобода»» требуется: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов совместно с председателем Совета депутатов Светланой Гибаловой проверили ход строительных работ на улице Агаркова в рамках объезда. Также проверены улицы Ленина, Октябрьская и Ободовского. Основные вопросы, которые были рассмотрены – соблюдение сроков и контроль качества и благоустройства прилегающих территорий. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. На прошлой неделе в хуторе Братском проведен рейд по абонентам, имеющим задолженность за услуги водоснабжения. В результате произведено 6 отключений. Также специалистами водоканала устранено 14 аварий. Отделом архитектуры произведен мониторинг рекламных вывесок в станице Воронежской на надлежащее состояние и дальнейшую замены. На сегодняшний день в системе ПОС зарегистрировано 48 обращений, 34 из них уже отработаны. Стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Первыми пройдут олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Прошедшие выходные принесли новые победы нашим спортсменам. Команда юношей, воспитанники детской и юношеской спортивной школы «Кубань», заняла первое место на первенстве Краснодарского края по ловле удочкой. Также стартовало первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 12 года рождения и моложе. Наши спортсменки показали настоящий класс, уверенно обыграли соперниц с большим преимуществом и вышли в четвертьфинал. В средней общеобразовательной школе номер 6 имени Сидоренко открылся агротехнологический класс по направлению «Эффективное животноводство и современные корма». Новое образовательное пространство создано при поддержке группы компаний «Прогресс Агро» в рамках федерального регионального проекта «Кадры ВПК», нацпроекта по обеспечению технологического лидерства, технологическое обеспечение продовольственной безопасности. Также партнером в рамках сетевой модели выступил Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Это уже второй агротехнологический класс, появившийся благодаря «Прогресс Агро». В торжественном запуске работы агрокласса приняли участие руководство группы компаний «Прогресс Агро», «Аура Свет» и фонда «Вольфа». «Вольное дело Юг», представители администрации района и управления образованием, педагогический состав и учащиеся школы. Проект прежде всего ориентирован на раннюю профориентацию школьников. В рамках первого дня работы агрокласса перед учащимися выступили представители группы компании «Прогресс Агро». Директор по животноводству компании Дарья Горских рассказала о современных технологиях в отрасли, а начальник отдела по обучению и развитию персонала Анастасия Просолова поделилась информацией о компании и о карьерных возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами, выбравшими в качестве работодателя «Прогресс Агро». Также программа открытия агрокласса включала экскурсию по оснащенным лабораториям и агробаттл между командами школьников. Открытие нового класса стало продолжением системной работы группы компании «Прогресс Агро» по интеграции школ Усть-Лабинского района в процесс непрерывного аграрного образования. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачислений в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
4: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов дня.

0: без перерыва.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
5: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
4: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
6: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: ветер дует.
1: Прогноз погоды.
2: По народным приметам, чем суше и теплее сентябрь, тем позднее зима придет. По прогнозам синоптиков, в среду 16 сентября в Усть-Лабинске и Кореновске пасмурно, возможен дождь днем до 23 градусов, ночью плюс 16. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 12 часов 31 минуту, слабая магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: В октябре 26 года оклад россиян, работающих по пятидневному графику, может распределиться между авансом и окончательным расчетом поровну. На каждую половину месяца приходится по 11 рабочих дней, рассказал газете «Ру» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Всего в октябре будет 22 рабочих дня, на один меньше, чем в том же месяце 25 года. Однако число рабочих дней в первой и второй половинах месяца совпадает, поэтому при прочих равных перекоса между двумя выплатами не ожидается. Например, при окладе 102 тысячи рублей за каждую половину октября работнику начислят по 51 тысячи рублей. После удержания НДФЛ по ставке 13% сумма каждой выплаты составит 44 370 рублей, отметил эксперт. За январь-август 26 года в России произошло около 3500 аварий со средствами индивидуальной мобильности, на 37% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД. 68% ДТП произошли из-за нарушений правил самими ездоками. Больше всего аварий в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Самый быстрый рост в Татарстане, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Челябинской области. И в завершении выпуска, в США выставили на продажу серебристый Rolls-Royce, который певец Майкл Джексон вместе с братьями и сестрами купил в подарок матери в 1984 году. Об этом сообщается на сайте калифорнийского дилера Monza Car, устраивающего аукцион. В компании рассказали, что машина в идеальном состоянии, с отличным ходом и управлением. На нее имеются все документы, а нынешний владелец купил ее в 1999 году. К автомобилю прилагается персональный именной номерной знак Кэтрин Джексон в рамке. Автомобиль оценивается в 49 тысяч долларов. В прошлом году, напомним, носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, был продан на аукционе за 6 тысяч евро. Перед торгами стоимость лота составляла 4 тысячи. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Вы слушаете? Вы слушаете? УФМ. Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Услабинск FM. Новости спорта.
1: Трехкратная медалистка чемпионата Европы дзюдоистка Сабина Гелязова выиграла золото на турнире «Большого шлема» в Будапеште. В финале в весе до 48 килограммов она одержала победу над соотечественницей, экс-чемпионкой европейского первенства Кристиной Дудиной, которой досталось серебро турнира. Хоккеисты «Металлурга» на выезде обыграли «Акбарс» по буллитам 2-1 в регулярном чемпионате КХЛ. Для финалистов прошлого розыгрыша Кубка Гагарина это поражение стало первым в сезоне. До этого команда одержала 3 победы подряд. «Металлург» закрепился в верхней части таблицы Восточной конференции. «Торпеда» в гостях разгромила тольяттинскую «Ладу» 7-2. Нападающий нижегородцев Даниил Сераух оформил хет-трик, а Владимир Ткачев набрал 3 очка. У него гол и 2 ассиста. Для тольяттинцев это 4-е поражение подряд на старте нового сезона. «Нефтехимик» на домашней арене благодаря дублю Артура Тянулина выиграл у «Автомобилиста» 3-1, а «Адмирал» на чужом льду сенсационно переиграл «ЦСКА» 3-2. Футболисты «Крыльев Советов» нанесли московской родине 4-е поражение подряд в РПЛ, одержав волевую домашнюю победу в стартовом матче 8-го тура 2-1. Хозяева пропустили мяч во втором тайме, однако затем быстро отыгрались, а вышедший на замену Кирилл Столбов принес самарцам победу на 88-й минуте. Ранее родина уступила в чемпионате московскому и махачкалинскому «Динамо» и «Балтике», а с учетом всех турниров серия поражений достигла 6 матчей. Столичный клуб с 4 очками остался на 14-й строчке турнирной таблицы. Победительница юниорского Уимблдона Анна Пушкарева вышла в финал открытого чемпионата США среди молодых игроков, переиграв в полуфинале чешскую теннисистку Яну Ковачкову 6-1, 7-5. При этом пока она занимает 971-ю строчку в рейтинге ВТА и не одержала ни одной победы в женском туре. Это первый выход россиянки в финал юниорского американского мейджора за последние 16 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: УФМ. Радио УФМ.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
9: Ищите нас на Яндекс.Картах.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
2: Надежно.
1: Большой опыт.
2: Высокий профессионализм. Огромная база.
3: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава города Роман Перевалов вместе с председателем Совета депутатов Светланой Агибаловой проверили ход строительства работ на улице Агаркова. В ходе объезда они также посетили улицы Ленина, Октябрьская и Бодовского. Основное внимание уделили соблюдению сроков, качеству работы и благоустройству прилегающих территорий. В Усть-Лабинске сотрудники администрации вместе с активистами движения первых школы номер 6 провели субботник на детской игровой площадке. Убрали мусор, очистили и покрасили игровые конструкции. Привели в порядок прилегающую территорию. Администрация благодарит всех участников за вклад в городское благоустройство. В районе продолжаются работы по программе «Догазификация». По данным на отчетную дату подано 4143 заявки, из них 840 отклонено. Заключено 3271 договор на технологическое присоединение. Из них 629 договоров исполнено до границ земельного участка. Опуск газа выполнен в 2311 индивидуальных жилых домах. На 2026 год план подключений 335 договоров. На отчетную дату 2026 года исполнено 278. Протяженность построенных в 2026 году газопроводов 8 километров 272 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. В Усть-Лабинске прошла международная экологическая акция «360», направленная на благоустройство и улучшение экологической обстановки. Особое внимание уделили очистке и благоустройству берегов озера Копытце. Торжественное открытие акции провели глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко, депутат ЗАГС Собрания Краснодарского края Владимир Зюзин и президент фонда «Вольное дело Юг» Тамара Румянцева. В мероприятии приняли участие более 200 человек, неравнодушных жителей города, представителей общественности и волонтеров. На прямую телефонную линию администрации района поступило 19 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – покос растительности и вывоз мусора на кладбищах в городе, размещение на остановочных пунктах и в салонах автобусов расписания движения городских маршрутов, ремонт дорожного полотна, строительство тротуара к железной платформе, грейдирование улицы Королева. Все обращения были приняты дежурным замглавы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Весь мир танцует! С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8

0: безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
0: Реклама на УФМ
3: 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet Plus L4 будет доступен в двух комплектациях: цифровая приборка и мультимедийка с вертикальным экраном и поддержкой Apple Play Car и Android Auto доступна в базе. Покупатели машин в старшей комплектации за 2 миллиона 700 тысяч получат панорамный люк, круговой обзор 540 градусов, адаптивный круиз и не только. Модернизированный УАЗ «Патриот» получит отдельное название «Патриот X». В продажу он должен поступить в этом году. Напомним, внедорожник получит 2-литровый турбодизель и новую коробку передач. Рычаг управления раздаткой в салоне уйдет в историю. Его место займет современная шайба. Будут и другие изменения внутри и снаружи. Марка Seat прекратит свое существование. Концерн Volkswagen ликвидирует бренд в течение 2 лет из-за оптимизации. Испанская марка Seat наиболее известна по хэтчбеку Ibiza. Его выпускают уже 40 лет. В 90-е годы машина неоднократно выигрывала чемпионат мира по ралли. За всю историю продали больше 5 миллионов экземпляров. История автопрома знает много крушений крупнейших производителей. Британская марка Dennis мало говорит что-либо современному автовладельцу. Но 70 лет назад это был ведущий производитель грузовиков и автобусов в стране. А в годы Второй мировой войны Dennis выпускал танки, названные в честь премьер-министра Уинстона Черчилля. Подробнее историю появления и краха марки Dennis расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: дома на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 8517.
2: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: 97.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов совместно с председателем Совета депутатов Светланой Гибаловой проверили ход строительных работ на улице Агаркова. В рамках объезда также проверены улицы Ленина, Октябрьская и Ободовского. Основные вопросы, которые были рассмотрены – соблюдение сроков и контроль качества и благоустройства прилегающих территорий. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. На прошлой неделе в хуторе Братском проведен рейд по абонентам, имеющим задолженность за услуги водоснабжения. В результате произведено 6 отключений. Также специалистами водоканала устранено 14 аварий. Отделом архитектуры произведен мониторинг рекламных вывесок в станице Воронежской на надлежащее состояние и дальнейшую замены. На сегодняшний день в системе ПОС зарегистрировано 48 обращений, 34 из них уже отработаны. Стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Первыми пройдут олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Прошедшие выходные принесли новые победы нашим спортсменам. Команда юношей, воспитанники детской и юношеской спортивной школы «Кубань», заняла первое место на первенстве Краснодарского края по ловле удочкой. Также стартовало первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 12-го года рождения и моложе. Наши спортсменки показали настоящий класс, уверенно обыграли соперниц с большим преимуществом и вышли в четвертьфинал. В средней общеобразовательной школе номер 6 имени Сидоренко открылся агротехнологический класс по направлению «Эффективное животноводство и современные корма». Новое образовательное пространство создано при поддержке группы компаний «Прогресс Агро» в рамках федерального регионального проектов «Кадры ВПК», нацпроекта по обеспечению технологического лидерства, технологическое обеспечение продовольственной безопасности. Также партнером в рамках сетевой модели выступил Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Это уже второй агротехнологический класс, появившийся благодаря «Прогресс Агро». В торжественном запуске работы агрокласса приняли участие руководство группы компаний «Прогресс Агро», «Аура Свет» и фонда «Воль дело Юг», представители администрации района и управления образованием, педагогический состав и учащиеся школы. Проект прежде всего ориентирован на раннюю профориентацию школьников. В рамках первого дня работы агрокласса перед учащимися выступили представители группы компании «Прогресс Агро». Директор по животноводству компании Дарья Горских рассказала о современных технологиях в отрасли, а начальник отдела по обучению и развитию персонала Анастасия Просолова поделилась информацией о компании и о карьерных возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами, выбравшими в качестве работодателя «Прогресс Агро». Также программа открытия агрокласса включала экскурсию по оснащенным лабораториям и агробаттл между командами школьников. Открытие нового класса стало продолжением системной работы группы компании «Прогресс Агро» по интеграции школ Усть-Лабинского района в процесс непрерывного аграрного образования. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: на УФМ.
1: Реклама на УФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Хватит мечтать! Пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как

0: 8813.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Зубная щетка от Dyson. Dyson представила свою первую электрическую зубную щетку — Camera Jet, которая совмещает функции обычной щетки и ирригатора. Устройство оснащено миниатюрной камерой в головке и искусственным интеллектом. Камера расположена непосредственно под щеточной насадкой. Ее разрешение составляет 100 тысяч пикселей, а встроенная подсветка помогает получать изображение внутри рта. Во время чистки алгоритм анализирует 28 кадров в секунду и определяет межзубные промежутки с помощью технологии Gap Optical Targeting. После обнаружения нужного участка камера Jet менее чем за 100 миллисекунд выпускает в него конуснообразную струю ополаскивателя. По задумке Dyson человеку не нужно отдельно пользоваться зубной нитью или ирригатором. Камера Jet одновременно чистит зубы и промывает пространство между ними. Сама щетка совершает почти 1000 движений в секунду. Камера выполняет и другую функцию. Через приложение My Dyson пользователь может по Wi-Fi в реальном времени передавать изображение с нее на смартфон и самостоятельно осматривать полость рта. При этом изображения, которые использует искусственный интеллект, не сохраняются на устройстве и не отправляются в облако. Обработка происходит непосредственно на щетке. В ручку встроен резервуар для ополаскивателя объемом 12,5 мл. Специальная док-станция одновременно заряжает устройство и заполняет резервуар. На это требуется около 3 секунд. Dyson также рекомендует использовать с камеры Jet собственную зубную пасту без пены и ополаскиватель с низким пенообразованием. Это позволяет камере лучше видеть происходящее во рту. Dyson Camera Jet уже поступила в продажу в США и Европе. Щетка доступна в двух вариантах — Ceramic Blue и Ceramic Pink. Стоимость устройства найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
1: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
0: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
9: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
2: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
3: Надежно.
2: Большой опыт.
4: Высокий профессионализм. Огромная база.
5: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты одной из фракций предложили запустить федеральную программу «Семейный заем», предусматривающую выдачу нуждающимся семьям с детьми целевых потребительских кредитов по ставке не выше 3% годовых. С соответствующим предложением они обратились к министру финансов Антону Силуанову, передает ТАСС. Как говорится в документе, льготные кредиты предлагается предоставлять на приобретение товаров длительного пользования. Участниками программы могли бы стать семьи с двумя и более детьми, чей средний душевой доход не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума. Депутаты предлагают использовать такие займы для покупки бытовой техники, мебели и других необходимых товаров. Оплата по QR-коду стала удобнее. Вместо нескольких кодов для разных способов оплаты в магазинах используется единый универсальный. Однако удобство не должно превращаться в привычку платить не глядя, предупредил газету.ру вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По словам парламентария, перед подтверждением платежа нужно обязательно проверять две вещи – кому уходят деньги и какая сумма указана. Название получателя должно соответствовать магазину, а сумма – стоимости покупки. Если вы видите незнакомого получателя, другую сумму или любые данные, которых не ожидали, платеж лучше не подтверждать и сразу уточнить все у продавца. С бумажными QR-кодами стоит быть внимательнее. По внешнему виду невозможно понять, куда ведет конкретный код, а поддельную наклейку можно разместить поверх настоящей. И в завершении выпуска. Азиатские слоны продемонстрировали высокий уровень самоконтроля, успешно пройдя классический психологический тест, которым многие животные и даже люди нередко поддаются импульсу. Слоны раз за разом обходили прозрачную преграду, чтобы добраться до еды, вместо того, чтобы тянуться к ней напрямую. В эксперименте участвовали 16 азиатских слонов в возрасте от 4 до 60 лет. Использовался так называемый тест обходного пути, эксперимент, в котором нужно подавить желание двигаться прямо к видимой цели и вместо этого выбрать окольный маршрут. Ключевым испытанием стало то, что стенку ящика делали прозрачной. Несмотря на то, что еда была видна напрямую, слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно продолжали заходить через отверстие сбоку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Радио. Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
5: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
7: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
8: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
4: Строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С наступлением октября держатели банковских карт получат новый инструмент для работы с наличными средствами, сообщает информационное агентство Data.ru. Начиная с 1 числа на территории страны официально запускается механизм пополнения личных счетов через систему быстрых платежей непосредственно в интерфейсе банкоматов. Соответствующая нормативная база уже сформирована. Центробанк Российской Федерации зарегистрировал специализированное указание, легализующее этот процесс. Суть инновации заключается в разрушении жесткой географической и корпоративной привязки клиента к устройствам самообслуживания своего банка. Теперь физическому лицу достаточно найти любой работающий терминал, принадлежащий совершенно сторонней финансовой организации, внести бумажные купюры в приемник, после чего эквивалентная сумма будет зачислена на его банковский счет практически мгновенно.
0: Закрома Родины.
1: С наступлением осеннего сезона 2026 года российский продовольственный рынок столкнется с очередным неизбежным и достаточно болезненным витком инфляции, который затронет практически все базовые категории товаров в потребительской корзине. Аналитики продовольственного сектора предупреждают, что традиционный сезонный спад цен после сбора урожая будет нивелирован мощным давлением макроэкономических факторов, вынуждающих ритейлеров переписывать ценники в сторону увеличения уже с начала сентября. Наиболее чувствительный удар по семейному бюджету нанесет молочный отдел. Прогнозируется подорожание питьевого молока, кефира, сметаны и твердых сыров в диапазоне от 10 до 15%. Основным драйвером здесь выступает острый дефицит качественного сырого молока на фоне затяжной ситуации в ряде животноводческих регионов страны.
0: Деньги дороги, как память.
1: Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, а также ремонт и закупку оборудования. Об этом сообщил РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, школа должна предоставлять детям всю необходимую литературу, учебники и методички, предусмотренные основной образовательной программой, бесплатно. Исключением являются только пособия для факультативов, посещение которых добровольно. До этого адвокат Екатерина Лебедева рассказала, что большинство сборов средств на школьные нужды являются незаконными, поэтому родители могут не платить за это деньги. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Люди часто говорят, можешь даже не мечтать. Это все не вариант. Это кто решает, что тебе

0: Реклама на УФМ.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется» – электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8 938 510 75 99 8 938 510 75 99.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава города Роман Перевалов вместе с председателем Совета депутатов Светланой Агибаловой проверили ход строительства работ на улице Агаркова. В ходе объезда они также посетили улицы Ленина, Октябрьская и Бодовского. Основное внимание уделили соблюдению сроков, качеству работы и благоустройству прилегающих территорий. В Усть-Лабинске сотрудники администрации вместе с активистами движения первых школы номер 6 провели субботник на детской игровой площадке. Убрали мусор, очистили и покрасили игровые конструкции. Привели в порядок прилегающую территорию. Администрация благодарит всех участников за вклад в городское благоустройство. В районе продолжаются работы по программе «Догазификация». По данным на отчетную дату подано 4143 заявки, из них 840 отклонено. Заключено 3271 договор на технологическое присоединение. Из них 629 договоров исполнено до границ земельного участка, а пуск газа выполнен в 2311 индивидуальных жилых домах. На 2026 год план подключений 335 договоров. На отчетную дату 2026 года исполнено 278. Протяженность построенных в 2026 году газопроводов 8 километров 272 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. В Усть-Лабинске прошла международная экологическая акция «360», направленная на благоустройство и улучшение экологической обстановки. Особое внимание уделили очистке и благоустройству берегов озера Копытце. Торжественное открытие акции провели глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко, депутат ЗАГС Собрания Краснодарского края Владимир Зюзин и президент фонда «Вольное дело Юг» Тамара Румянцева. В мероприятии приняли участие более 200 человек и равнодушных жителей города, представителей общественности и волонтеров. На прямую телефонную линию администрации района поступило 19 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – покос растительности и вывоз мусора на кладбищах в городе, размещение на остановочных пунктах и в салонах автобусов расписания движения городских маршрутов, ремонт дорожного полотна, строительство тротуара к железной платформе, грейдирование улицы Королева. Все обращения были приняты дежурным замглавы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

0: дома» на UFM.
1: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Реклама на UFM. 8-909-45-00-30.

0: утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
6: Надежно.
5: Большой опыт.
7: Высокий профессионализм. Огромная база.
8: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
4: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Новости спорта.
1: Трехкратная медалистка чемпионата Европы, дзюдоистка Сабина Гелязова, выиграла золото на турнире «Большого шлема» в Будапеште. В финале в весе до 48 килограммов она одержала победу над соотечественницей, экс-чемпионкой европейского первенства Кристиной Дудиной, которой досталось серебро турнира. Хоккеисты «Металлурга» на выезде обыграли «Акбарс» по буллитам 2-1 в регулярном чемпионате КХЛ. Для финалистов прошлого розыгрыша Кубка Гагарина это поражение стало первым в сезоне. До этого команда одержала 3 победы подряд. «Металлург» закрепился в верхней части таблицы Восточной конференции. «Торпеда» в гостях разгромила тольяттинскую «Ладу» 7-2. Нападающий нижегородцев Даниил Сераух оформил хет-трик, а Владимир Ткачев набрал 3 очка, у него гол и 2 ассиста. Для тольяттинцев это 4-е поражение подряд на старте нового сезона. «Нефтехимик» на домашней арене благодаря дублю Артура Тянулина выиграл у «Автомобилиста» 3-1, а «Адмирал» на чужом льду сенсационно переиграл «ЦСКА» 3-2. Футболисты «Крыльев Советов» нанесли московской родине 4-е поражение подряд в РПЛ, одержав волевую домашнюю победу в стартовом матче 8-го тура 2-1. Хозяева пропустили мяч во втором тайме, однако затем быстро отыгрались, а вышедший на замену Кирилл Столбов принес самарцам победу на 88-й минуте. Ранее родина уступила в чемпионате московскому и махачкалинскому «Динамо» и «Балтике», а с учетом всех турниров серия поражений достигла 6 матчей. Столичный клуб с 4 очками остался на 14-й строчке турнирной таблицы. Победительница юниорского Уимблдона Анна Пушкарева вышла в финал открытого чемпионата США среди молодых игроков, переиграв в полуфинале чешскую теннисистку Яну Ковачкову 6-1, 7-5. При этом пока она занимает 971-ю строчку в рейтинге ВТА и не одержала ни одной победы в женском туре. Это первый выход россиянки в финал юниорского американского мейджора за последние 16 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: УФМ на 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения, услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов совместно с председателем Совета депутатов Светланой Гибаловой проверили ход строительных работ на улице Агаркова. В рамках объезда также проверены улицы Ленина, Октябрьская и Ободовского. Основные вопросы, которые были рассмотрены – соблюдение сроков и контроль качества и благоустройства прилегающих территорий. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. На прошлой неделе в хуторе Братском проведен рейд по абонентам, имеющим задолженность за услуги водоснабжения. В результате произведено 6 отключений. Также специалистами водоканала устранено 14 аварий. Отделом архитектуры произведен мониторинг рекламных вывесок в станице Воронежской на надлежащее состояние и дальнейшую замены. На сегодняшний день в системе ПОС зарегистрировано 48 обращений, 34 из них уже отработаны. Стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Первыми пройдут олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Прошедшие выходные принесли новые победы нашим спортсменам. Команда юношей, воспитанники детской и юношеской спортивной школы «Кубань», заняла первое место на первенстве Краснодарского края по ловле удочкой. Также стартовало первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 12-го года рождения и моложе. Наши спортсменки показали настоящий класс, уверенно обыграли соперниц с большим преимуществом и вышли в четвертьфинал. В средней общеобразовательной школе номер 6 имени Сидоренко открылся агротехнологический класс по направлению «Эффективное животноводство и современные корма». Новое образовательное пространство создано при поддержке группы компаний «Прогресс Агро» в рамках федерального регионального проектов «Кадры ВПК», нацпроекта по обеспечению технологического лидерства, технологическое обеспечение продовольственной безопасности. Также партнером в рамках сетевой модели выступил Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Это уже второй агротехнологический класс, появившийся благодаря «Прогресс Агро». В торжественном запуске работы агрокласса приняли участие руководство группы компаний «Прогресс Агро», «Аура Свет» и фонда «Вольно дело Юг», представители администрации района, управления образованием, педагогический состав и учащиеся школы. Проект прежде всего ориентирован на раннюю профориентацию школьников. В рамках первого дня работы агрокласса перед учащимися выступили представители группы компании «Прогресс Агро». Директор по животноводству компании Дарья Горских рассказала о современных технологиях в отрасли, а начальник отдела по обучению и развитию персонала Анастасия Просолова поделилась информацией о компании и о карьерных возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами, выбравшими в качестве работодателя «Прогресс Агро». Также программа открытия агрокласса включала экскурсию по оснащенным лабораториям и агробаттл между командами школьников. Открытие нового класса стало продолжением системной работы группы компании «Прогресс Агро» по интеграции школ Усть-Лабинского района в процесс непрерывного аграрного образования. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Вас обошли ваши конкуренты. значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet Plus L4 будет доступен в двух комплектациях: цифровая приборка и мультимедийка с вертикальным экраном и поддержкой Apple Play Car и Android Auto доступна в базе. Покупатели машин в старшей комплектации за 2 миллиона 700 тысяч получат панорамный люк, круговой обзор 540 градусов, адаптивный круиз и не только. Модернизированный УАЗ «Патриот» получит отдельное название «Патриот X». В продажу он должен поступить в этом году. Напомним, внедорожник получит 2-литровый турбодизель и новую коробку передач. Рычаг управления раздаткой в салоне уйдет в историю. Его место займет современная шайба. Будут и другие изменения внутри и снаружи. Марка Seat прекратит свое существование. Концерн Volkswagen ликвидирует бренд в течение 2 лет из-за оптимизации. Испанская марка Seat наиболее известна по хэтчбеку Ibiza. Его выпускают уже 40 лет. В 90-е годы машина неоднократно выигрывала чемпионат мира по ралли. За всю историю продали больше 5 миллионов экземпляров. История автопрома знает много крушений крупнейших производителей. Британская марка Dennis мало говорит что-либо современному автовладельцу. Но 70 лет назад это был ведущий производитель грузовиков и автобусов в стране. А в годы Второй мировой войны Dennis выпускал танки, названные в честь премьер-министра Уинстона Черчилля. Подробнее историю появления и краха марки Dennis расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна, 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Сразу видел я, с чего мне начать. До тех пор, пока я не узнал твой космос, я таких красивых прежде не встречал.

0: Реклама на UFM.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Если поставить 18-дюймовые колеса вместо штатных 17 или 16-дюймовых, машину могут снять из государственного регистрационного учета в МРЭО ГИБДД. Об этом рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Снять машину с учета могут, поскольку на автомобиле установлены шины, не отвечающие требованиям завода-изготовителя. Это прописано в пункте 5 ПДД. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, отметил адвокат. Как пояснил юрист, ГИБДД сначала привлекает водителя к ответственности, а затем выдает предписание об устранении нарушения. На исправление обычно отводится от 3 до 5 дней. Если за этот срок владелец не вернет штатные колеса, регистрацию транспортного средства в госавтоинспекции аннулируют. Минприроды России рекомендовала региональным властям исключить доступ медведей к пищевым отходам на свалках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство. Там также призвали информировать туристов о правилах поведения на природе и оповещать о выходе медведей к населенным пунктам своевременно. Существенно сократить количество конфликтов регионы могут за счет мер профилактики. Прежде всего, это исключение доступа медведей к пищевым отходам на свалках, туристических лагерях и поселках. Категорически запрещено подкармливать медведей, говорится в сообщении. Отмечается, что медведь быстро привыкает к легкой пище и перестает бояться человека, но именно страх является ключевым фактором, который удерживает опасного хищника на расстоянии. И в завершении выпуска певица Леди Гага сделает перерыв в карьере ради своего новорожденного ребенка, об этом сообщает издание People. Источник из окружения пары заявил, что Леди Гага и Майкл Полански оба взяли отпуск этим летом, чтобы побыть с ребенком. По словам инсайдера, влюбленные сияют от счастья из-за пополнения в семье. Напомним, 11 сентября стало известно, что Леди Гага впервые стала матерью. Издание Page Six сообщило, что у поп-звезды и ее жениха недавно родился первый совместный ребенок. Пол, имя и дата рождения малыша пока не раскрываются. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
6: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Усть-Слабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Организация учета электроэнергии, аренда грузоподъемной техники, строительство и обслуживание уличного освещения, аренда зданий и помещений. Для справок обращаться по телефону 8 861 35 9 13 29 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
7: Надежно.
6: Большой опыт.
7: Высокий профессионализм. Огромная база.
8: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8 918 02 88.

0: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
3: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
4: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
3: Звоните плюс 7 918 144 144 5.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Зубная щетка от Dyson. Dyson представила свою первую электрическую зубную щетку. Камера Jet, которая совмещает функции обычной щетки и ирригатора. Устройство оснащено миниатюрной камерой в головке и искусственным интеллектом. Камера расположена непосредственно под щеточной насадкой. Ее разрешение составляет 100 тысяч пикселей, а встроенная подсветка помогает получать изображение внутри рта. Во время чистки алгоритм анализирует 28 кадров в секунду и определяет межзубные промежутки с помощью технологии Gap Optical Targeting. После обнаружения нужного участка камера Jet менее чем за 100 миллисекунд выпускает в него конуснообразную струю ополаскивателя. По задумке Dyson человеку не нужно отдельно пользоваться зубной нитью или ирригатором. Камера Jet одновременно чистит зубы и промывает пространство между ними. Сама щетка совершает почти 1000 движений в секунду. Камера выполняет и другую функцию. Через приложение My Dyson пользователь может по Wi-Fi в реальном времени передавать изображение с нее на смартфон и самостоятельно осматривать полость рта. При этом изображения, которые использует искусственный интеллект, не сохраняются на устройстве и не отправляются в облако. Обработка происходит непосредственно на щетке. В ручку встроен резервуар для ополаскивателя объемом 12,5 мл. Специальная док-станция одновременно заряжает устройство и заполняет резервуар. На это требуется около 3 секунд. Dyson также рекомендует использовать с камеры Jet собственную зубную пасту без пены и ополаскиватель с низким пенообразованием. Это позволяет камере лучше видеть происходящее во рту. Dyson Camera Jet уже поступила в продажу в США и Европе. Щетка доступна в 2 вариантах – Ceramic Blue и Ceramic Pink. Стоимость устройства найдете в интернете. На этом пока все. Услышимся!
1: Лучшее на лучшем! Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава города Роман Перевалов вместе с председателем Совета депутатов Светланой Агибаловой проверили ход строительства работ на улице Агаркова. В ходе объезда они также посетили улицы Ленина, Октябрьская и Бодовского. Основное внимание уделили соблюдению сроков, качеству работы и благоустройству прилегающих территорий. В Усть-Лабинске сотрудники администрации вместе с активистами движения первых школы номер 6 провели субботник на детской игровой площадке. Убрали мусор, очистили и покрасили игровые конструкции. Привели в порядок прилегающую территорию. Администрация благодарит всех участников за вклад в городское благоустройство. В районе продолжаются работы по программе «Догазификация». По данным на отчетную дату подано 4143 заявки, из них 840 отклонено. Заключено 3271 договор на технологическое присоединение. Из них 629 договоров исполнено до границ земельного участка. Пуск газа выполнен в 2311 индивидуальных жилых домах. На 2026 год план подключений 335 договоров. На отчетную дату 2026 года исполнено 278. Протяженность построенных в 2026 году газопроводов 8 километров 272 метра. Работы по реализации программы «Догазификация» продолжаются. В Усть-Лабинске прошла международная экологическая акция 360, направленная на благоустройство и улучшение экологической обстановки. Особое внимание уделили очистке и благоустройству берегов озера Копытце. Торжественное открытие акции провели глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко, депутат ЗАГС Собрания Краснодарского края Владимир Зюзин и президент фонда «Вольное дело Юг» Тамара Румянцева. В мероприятии приняли участие более 200 человек и равнодушных жителей города, представителей общественности и волонтеров. На прямую телефонную линию администрации района поступило 19 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – покос растительности и вывоз мусора на кладбище в городе, размещение на остановочных пунктах и в салонах автобусов расписания движения городских маршрутов, ремонт дорожного полотна, строительство тротуара к железной платформе, грейдирование улицы Королева. Все обращения были приняты дежурным замглавы района и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Монтаж электрических сетей, услуги спецтехники, автокран, автогидроподъемник, бурильно-крановая машина, экскаватор, манипулятор, длинномер. Для справок обращаться по телефону 8 86 135 9 13 29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: реклама на UFM.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина, 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
10: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
11: Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок Усть-Лабинск.ру.
10: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ведь я люблю тебя.
1: Радио УФМ. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С наступлением октября держатели банковских карт получат новый инструмент для работы с наличными средствами, сообщает информационное агентство Data.ru. Начиная с 1 числа на территории страны официально запускается механизм пополнения личных счетов через систему быстрых платежей непосредственно в интерфейсе банкоматов. Соответствующая нормативная база уже сформирована. Центробанк Российской Федерации зарегистрировал специализированное указание, легализующее этот процесс. Суть инновации заключается в разрушении жесткой географической и корпоративной привязки клиента к устройствам самообслуживания своего банка. Теперь физическому лицу достаточно найти любой работающий терминал, принадлежащий совершенно сторонней финансовой организации, внести бумажные купюры в приемник, после чего эквивалентная сумма будет зачислена на его банковский счет практически мгновенно.
1: Закрома Родины.
2: С наступлением осеннего сезона 2026 года российский продовольственный рынок столкнется с очередным неизбежным и достаточно болезненным витком инфляции, который затронет практически все базовые категории товаров в потребительской корзине. Аналитики продовольственного сектора предупреждают, что традиционный сезонный спад цен после сбора урожая будет нивелирован мощным давлением макроэкономических факторов, вынуждающих ритейлеров переписывать ценники в сторону увеличения уже с начала сентября. Наиболее чувствительный удар по семейному бюджету нанесет молочный отдел. Прогнозируется подорожание питьевого молока, кефира, сметаны и твердых сыров в диапазоне от 10 до 15%. Основным драйвером здесь выступает острый дефицит качественного сырого молока на фоне затяжной ситуации в ряде животноводческих регионов страны.
1: Деньги дороги, как память.
2: Школа не имеет права требовать с родителей денежных взносов, в том числе на учебные материалы для детей, а также ремонт и закупку оборудования. Об этом сообщил РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. По его словам, школа должна предоставлять детям всю необходимую литературу, учебники и методички, предусмотренные основной образовательной программой, бесплатно. Исключением являются только пособия для факультативов, посещение которых добровольно. До этого адвокат Екатерина Лебедева рассказала, что большинство сборов средств на школьные нужды являются незаконными, поэтому родители могут не платить за это деньги. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется. Электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов совместно с председателем Совета депутатов Светланой Гибаловой проверили ход строительных работ на улице Агаркова. В рамках объезда также проверены улицы Ленина, Октябрьская и Ободовского. Основные вопросы, которые были рассмотрены – соблюдение сроков и контроль качества и благоустройства прилегающих территорий. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели основные вопросы. На прошлой неделе в хуторе Братском проведен рейд по абонентам, имеющим задолженность за услуги водоснабжения. В результате произведено 6 отключений. Также специалистами водоканала устранено 14 аварий. Отделом архитектуры произведен мониторинг рекламных вывесок в станице Воронежской на надлежащее состояние и дальнейшую замены. На сегодняшний день в системе ПОС зарегистрировано 48 обращений, 34 из них уже отработаны. Стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Первыми пройдут олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам. Прошедшие выходные принесли новые победы нашим спортсменам. Команда юношей, воспитанники детской юношеской спортивной школы «Кубань», заняла первое место на первенстве Краснодарского края по ловле удочкой. Также стартовало первенство Краснодарского края по баскетболу среди девушек 12 года рождения и моложе. Наши спортсменки показали настоящий класс, уверенно обыграли соперниц с большим преимуществом и вышли в четвертьфинал. В средней общеобразовательной школе номер 6 имени Сидоренко открылся агротехнологический класс по направлению «Эффективное животноводство и современные корма». Новое образовательное пространство создано при поддержке группы компаний «Прогресс-Агро» в рамках федерального регионального проекта «Кадры ВПК», нацпроекта по обеспечению технологического лидерства, технологическое обеспечение продовольственной безопасности. Также партнером в рамках сетевой модели выступил Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Это уже второй агротехнологический класс, появившийся благодаря «Прогресс-Агро». В торжественном запуске работы агрокласса приняли участие руководство группы компаний «Прогресс-Агро», «Аура Свет» и фонда «Вольно дело Юг», представители администрации района, управления образованием, педагогический состав и учащиеся школы. Проект прежде всего ориентирован на раннюю профориентацию школьников. В рамках первого дня работы агрокласса перед учащимися выступили представители группы компании «Прогресс-Агро». Директор по животноводству компании Дарья Горских рассказала о современных технологиях в отрасли, а начальник отдела по обучению и развитию персонала Анастасия Просолова поделилась информацией о компании и о карьерных возможностях, которые открываются перед молодыми специалистами, выбравшими в качестве работодателя «Прогресс-Агро». Также программа открытия агрокласса включала экскурсию по оснащенным лабораториям и агробаттл между командами школьников. Открытие нового класса стало продолжением системной работы группы компании «Прогресс-Агро» по интеграции школ Усть-Лабинского района в процесс непрерывного аграрного образования. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Реклама на ОФМ.
1: Приглашаем на работу столяра. График работы 5 через 2 с 8 до 17 часов. Обращаться по телефону 8-918-675-27-93. 8-918-675-27-93.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Слабинские электросети предлагают широкий спектр квалифицированных дополнительных услуг. Ремонт и техобслуживание электрических сетей, трансформаторных подстанций, сетей наружного освещения. Услуги по установке, замене, программированию и обслуживанию приборов учета. Для справок обращаться по телефону 8-86-135-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Силабинск-ФМ на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные. Окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно. Арочные пластиковые окна, цветные, черные. Панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99. 8-938-510-75-99.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. Дорожные новости.
1: Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колес.ру. Следите за дорогой. Правительство введет новую систему планирования для топливного рынка. Вице-премьер Александр Новак поручил перейти к упреждающему подходу. Сейчас государство реагирует на уже возникший дефицит, а хочет просчитывать ситуацию заранее. Для этого ведут прогноз потребления, оценку остатков нефтепродуктов, загрузку НПЗ, графики ремонтов и региональные особенности. Принцип будет следующий. Сначала определить, сколько топлива нужно на внутреннем рынке, а потом сколько можно продать за границу. Детские тарифы в такси отрегулируют до конца года. Об этом накануне заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Сейчас детские тарифы могут быть в разы дороже обычных. Из-за этого поездки мало недоступны семьям. Минтранс и Яндекс.Такси работают над тем, чтобы уравнять цены с обычными поездками. Это должно сделать отрасль привлекательнее. Одна из мер – скидки в 30% для многодетных семей. Пилотный проект этим летом запустили в Уфе. Результаты эксперимента подведут в конце года. Еще один регион отменил штрафы за непристегнутый ремень в очереди на заправку. Такое решение приняла госинспекция Волгоградской области. На практике это означает, что вынесенные штрафы отменят. А получившие постановление водители смогут их аннулировать через ГАИ. Ранее похожая ситуация была в соседней Саратовской области. Там водители массово жаловались на штрафы с камер из-за вынужденной остановки под запрещающими знаками. Тогда в МВД России поручили отменить все штрафы и отключить комплексы в проблемных зонах. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Единый центр натяжных потолков. Консультация, установка, скидки. Работаем с физическими и юридическими лицами по району и краю.
7: Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру. Натяжной потолок. Усть-Лабинск.ру.
6: Звоните плюс 7-918-144-144-5.
8: Что бы вы могли сказать об агентстве недвижимости «Партнер»?
9: Надежно.
8: Большой опыт.
10: Высокий профессионализм. Огромная база.
11: Агентство недвижимости «Партнер». Гарантия безопасной сделки. Город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, напротив сквера администрации. 8-918-02-888-04.
12: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
13: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист, водитель погрузчика, заместитель главного механика, рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: За январь-август 26 года в России произошло около 3500 аварий со средствами индивидуальной мобильности, на 37% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД. 68% ДТП произошли из-за нарушений правил самими ездоками. Больше всего аварий в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Самый быстрый рост в Татарстане, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Челябинской области. Обязательную замену электросчетчика в квартирах и частных домах обязана оплачивать энергокомпания. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с RT. Парламентарий напомнил россиянам, что прибор покупает и устанавливает гарантирующий поставщик – энергосбытовая компания, обслуживающая дом. В свою очередь, в частном доме этим занимается обслуживающая электрические сети компания. Чаплин также напомнил, что в 2026 году на замену счетчика и ввод нового прибора в эксплуатацию отводится до 6 месяцев. Если установленный срок нарушен, потребитель может сообщить об этом соответствующую организацию. После получения обращения у компании будет 30 дней на выполнение необходимых работ. И в завершении выпуска. Азиатские слоны продемонстрировали высокий уровень самоконтроля, успешно пройдя классический психологический тест, в котором многие животные и даже люди нередко поддаются импульсу. Слоны раз за разом обходили прозрачную преграду, чтобы добраться до еды, вместо того, чтобы тянуться к ней напрямую. В эксперименте участвовали 16 азиатских слонов в возрасте от 4 до 60 лет. Использовался так называемый тест обходного пути, эксперимент, в котором нужно подавить желание двигаться прямо к видимой цели и вместо этого выбрать окольный маршрут. Ключевым испытанием стало то, что стенку ящика делали прозрачной. Несмотря на то, что еда была видна напрямую, слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно продолжали заходить через отверстие сбоку. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: В строительную компанию требуется мастер-универсал. Зарплата от 5000 рублей в день. Подробности по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1. Изготовление и монтаж металлопластиковых окон и дверей. Простые окна, энергоэффективные, окна с солнцезащитой, панорамные, эркерное окно, арочные пластиковые окна, цветные, черные, панорамные двери, входные, подъемно-раздвижные, межкомнатные, офисные, балконные двери. Обращаться по телефону 8-938-510-75-99, 8-938-510-75-99.
5: Усть-Лабинские электросети оказывают платные дополнительные услуги населению. Подключение к электрическим сетям без посредников и переплат. Электромонтажные работы. Строительство воздушных линий и трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание электрооборудования потребителей. Для справок обращаться по телефону 8-861-35-9-13-29. С понедельника по пятницу с 8 до 17 часов без перерыва.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Хотите внуков? Купите детям квартиру. Агентство недвижимости «Партнер». Купля-продажа, аренда недвижимости. Кратчайшие сроки. Работа на всей территории района. Наш адрес: город Усть-Лабинск, Ленина 33. Напротив сквера администрации. С нами уверенно, с нами надежно. Агентство недвижимости «Партнер».
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8 909 45 00 30.

Thank you.